0: Звуки радио. Починай день правильно. Звуки радио.
1: Уніндо подери.